Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: по пути с Казак FM.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете Казак FM. Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего.

же поют земляки. Эх, знай наших!

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, казаки! Они затянут для

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а если бревно будет большое-пребольшое, оно утонет?
3: Нина, каким бы большим ни было бревно, в воде оно не утонет. Секрет в том, что плотность дерева меньше плотности воды.
0: Это что, дерево легче воды получается?
3: Можно сказать и так. Плотность воды равна единице, а у дерева меньше. К тому же бревно имеет довольно простую геометрическую форму – цилиндр. И эта форма тоже помогает ему держаться на плаву. На самом деле вода – это довольно тяжелая материя. А дерево – материал пористый. Внутри у него много микроскопических каналов, которые поднимают воду и питательные вещества от корней из земли к ветвям. Но деревья, которые тонут, существуют. Их называют железными. У них прочная кора и очень твердая древесина. Лодка из такого дерева тут же пойдет на дно. Но из таких железных деревьев получается отличная крепкая мебель, которая прослужит больше 100 лет.
0: Пап, а как люди поняли, что из бревна можно лодки делать?
3: Они наблюдали за животными, которые во время наводнений забирались на плывущие бревна и деревья. Первобытные люди сообразили, что это отличный способ передвигаться по воде. Сначала они научились связывать между собой деревья, и так появилось первое в истории судно – плот. А потом уже и до лодки дело дошло.
0: Эх, жаль, что я не дерево. Не нужно было бы плавать учиться.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы! 99,2 FM.

Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: Куба, братцы, 88.5 FM в горячем ключе. Уключай!
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: А ви бачили, що це?
1: Что на Кубани раньше называли словом «гузык». Мы спросили у прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бачь, як оно!
2: А, это как хлеб не доел, и остается маленький кусочек. Вот так и называется «гузык».
3: Это котомка.
4: Завязано что-то такое вот, типа узелочек, вот так.
5: Пуговица.
6: Это там, где скот находится, животное.
7: Пояс лук, может быть, котомка, которая вот на плечи одевается с веревочками.
1: Гузыком кубанцы называли самодельную деревянную пуговицу. История пуговицы насчитывает примерно 5000 лет. Довольно странно, но факт. Сначала пуговицы стали популярны у мужчин, а женщины еще долгое время продолжали пользоваться булавками и заколками. Вот это так.
8: По пути с Казак FM.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

0: мы здоровы, что ли?
1: Вась. Люба, братцы. 103.1 FM.

0: 101.5 FM Майкопе. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да?
0: Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здоров, Семёныч.
2: Здоров, Петрович.
1: Ты куда это собрался?
2: Да вот с сыном идем воздушного змея запускать. А ты?
1: Ну, я примерно то же самое иду делать.
2: Примерно? Это как?
1: Тещу в аэропорт везу.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

0: не забыть.
1: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да, оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что появилось раньше, яйцо или курица?
3: А ты сама как думаешь?
0: Курица, конечно, она ведь несет яйца.
3: Нина, на самом деле яйцо появилось на Земле гораздо раньше, чем курица. Только яйцо это было вовсе не куриное. Все дело в том, что яйцеклетка у земных организмов развивалась по-разному. У некоторых она начала расти в размерах. Потом у нее появилась плотная кожица сверху. И, наконец, дошло дело до скорлупы, которой покрыто яйцо. Такие изменения происходили на протяжении многих-многих миллионов лет. Кстати, динозавры несли яйца, и как раз современные птицы и куры тоже произошли именно от них.
0: Курицы от динозавров?
3: А что ты удивляешься? У каждого современного животного есть далекий предок, который жил миллионы лет назад. Считается, что история птиц началась примерно 90 миллионов лет тому назад. Причем у них тогда были зубы, и только через 30 миллионов лет они сменились современным клювом. Вот так со временем древняя птица преобразилась в курицу. Эти изменения произошли в яйце на стадии эмбриона. Из яйца вылупилась курица, которая затем снесла куриное яйцо. Получается, яйцо древнего животного появилось раньше него самого, а яйцо с цыпленком внутри появилось раньше, чем первая курица.
0: Пап, а я знаю, как куриных динозавров звали.
3: Как?
0: Куринозавры!
2: Папа знает.
4: Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз, забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

доброго, приподнятого настроения и отличного дня желает вам радиостанция «Казак ФМ». Меня зовут Виктория Никитюк. Мы начинаем программу «Варенички по вашим письмам». Здравствуйте. Напомню, в программах выходного дня звучат только письма, которые заранее прилетают на радиостанцию «Казак ФМ» по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. «Варенички по вашим письмам». Вы не пытаетесь по субботам и воскресеньям дозвониться в студию или написать ваши сообщения. Эти программы готовятся заранее. Нам написала Нина Андреевна Варваштян. Она поздравляет с юбилейным 55-м днем рождения дорогого своего сыночка Сережу Варваштян. «Мой сыночек вместе с семьей живет в Москве. С женой Людмилой, сыновьями Димой и Ванечкой. Я, его мама, живу в Новокубанске. Сергей у меня очень внимательный. Без внимания меня не оставляет ни на один день. Каждый день звонит, узнает о моем здоровье. Как я? Желаю тебе, мой сыночек, здоровья, успехов в работе. Пусть удача и приятные новости сопутствуют всегда». К этим поздравлениям присоединяется вся наша большая родня. Тебя сердечно сегодня в твой праздник приветствуют родственники из Новокубанска, из поселка Гончарка, из Армавира и Краснодара. Сергей, с днем рождения!

0: Рубрики на Казак-ФМ.
1: Письмо из станицы Новощербиновская. В нем с днем рождения поздравляют Владислава Сергеевича Чиркова. Владислав Сергеевич работает на вахте, ведет здоровый образ жизни, любит работу и дружный коллектив. Наш Влад всегда относится с пониманием к своим родным и близким. Особенно любит бабушку. С женой Кристиной на день рождения подарили бабуле телевизор, за который я безумно им благодарна. В гости с пустыми руками никогда не ходят, всегда принесут что-то к чаю. А что нам, старикам, еще надо? Забота, да чуть-чуть внимания. Низкий им поклон. Владислав, открыты пред тобою все дороги, и твой путь сам ты должен выбирать. И знай всегда, что на родном пороге всю жизнь тебя с любовью будем ждать. Как раз наш Владик в свой юбилей приедет с вахты домой. Мы все будем очень рады этой встрече. А к поздравлениям присоединяются родители, жена, дочурка Алина. Ей годик и 3 месяца. Все родные из Краснодара и Москвы. Владислав Сергеевич, поздравляем вас с днем рождения, долгожданной теплой вам встречи и счастливого праздника!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Мама Фаина Васильевна и вся семья в полном составе, все родные, близкие и друзья подписались под этим письмом. С Днем молодежи, любимое радио! Всех, кто сейчас с нами, всех радиослушателей, кто на любимой волне, сердечно приветствуем и поздравляем. Большого везения, всегда прекрасного вам настроения, чтобы вас и ваших близких берег Господь. С 56-м днем рождения поздравляем Олега Петровича Бирюка, наш дорогой и любимый папа, дедушка и муж. Заботливый, ласковый сынок, поздравляем. Для тебя от всех от нас сегодня пожелания самые лучшие. Крепчайшего здоровья, замечательного настроения и семейного благополучия. Огромного везения, большой удачи, пусть рядом будут радость и мечта. И пусть из всех мужских моральных качеств в тебе сильнейшей остается доброта. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Мы тебя все сердечно, искренне любим. Ты наш свет, наша надежда и любовь.

0: Казак ФМ.
1: Дорогую жену, бабушку и прабабушку Надежду Даниловну Брежневу из станицы Попутная поздравляют в этом письме с юбилеем. Дорогая наша, поздравляем тебя. Замечательнейшая мама, ты смогла стать родная и лучшей бабушкой в округе. Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда. Помни, ты наша награда, ты нам очень дорога. Семьи Брежневых, Уклеиных, Шуруновых, Ткаченко, Стужицкая. С любовью дарят вам, Надежда Даниловна, вашу любимую песню. Кукушка в эфире.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Фаина Васильевна Бирюк в своем письме попросила, чтобы в нашей программе прозвучала та песня, которая ей очень нравится. Песня в исполнении Людмилы Николаевой «Белая верба» для вас, Фаина Васильевна.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Раиса Васильевна Хаджинова из станицы Березанская поздравляет правнука с днем рождения, с 10-летним юбилеем. Марика Каверина. Марик, вам прабабушка желает здоровья и счастья, чтобы детство проходило очень хорошо, чтобы солнце улыбалось и небо было мирным голубым над головой. Марик, учись на 4-5, слушайся маму и папу, старшего братика. «Я вас всегда жду в гости», — пишет прабабушка. «Пусть будет жизнь твоя чудесной, цветущей, как весенний сад, волшебной, легкой, интересной и светлой, словно небеса. Будь отличником, спортсменом, радуй близких и родных. Покорения желаем мы вершин тебе любых». К прабабушке Марик присоединяются с поздравлениями для вас папа, мама, брат Назар, бабушка Люба, дедушка Витя, бабушка Вера и тетя Таня.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Михальская Светлана Васильевна передает привет дорогой доченьке Светлане в Геленджик. Светочка, я хочу, чтобы эта песня прозвучала сегодня для тебя. Светлана, ваша мама пишет: «Моя дочь постоянно напевает, как в народе говорят, мурлычет под нос эту песню. Пусть она прозвучит для моей дорогой, славной дочери в вашей программе». Пусть, говорю я. Татьяна Куртукова песней «Одного» продолжает программу.

0: Звички на Казак ФМ.
1: Виталий Вячеславович Кривопуск из Абинска приветствует в нашей программе и дарит песню любимой супруге Людмиле. Дорогая Людочка, я горжусь нашей семьей. Тебе и Олежику желаю счастья, радости, добра, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Ваш муж и отец Виталий.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Супруг Виктор Николаевич Иванов дарит песню своей дорогой и любимой жене Валентине Андреевне. «Дорогая Валечка, люблю тебя всем сердцем. Берегу, ценю и очень уважаю. От всей нашей семьи тебе, как самой верной, нежной, доброй, любимой, эта песня». В эфире Виктор Королёв. «Прикосновение».

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Любовь Григорьевна Резник из Хуторводной приветствует всех своих родных и близких в нашей программе. И особенный пламенный привет шлет своему супругу Николаю Васильевичу. Очень хочется пожелать всем радиослушателям любимой волны, а также всем моим родным и близким только радости, любви и счастья. Всего того, чего хочется, о чем мечтается. Мирного неба над головой всегда и прекрасного самочувствия. На этом все. Я, Виктория Никитюк, завершая программу, скажу вам: берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. И до встречи на Казак ФМ. Пока.

Зак ФМ. Зак ФМ. Эх, брат.

0: жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо, с Казак-ФМ. Когда душа поет.
2: Мы группа «Белое злато».
3: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
4: Слушайте нашу новинку на волнах

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Урху – старинный китайский смычковый музыкальный инструмент. По-другому его называют китайская скрипка. Несмотря на наличие всего двух струн, эрху обладает богатой выразительностью, которая позволяет отобразить в музыке самые разные эмоции. Корпус инструмента представляет собой шестигранный бочонок, изготовленный из ценных пород дерева. С одной стороны он обтянут кожей питона, с другой – закрыт узорчатой деревянной решеткой. Длинная шейка сделана из того же материала, что и корпус. Головка резная, слегка отогнута назад. Смычок делается из бамбука. Он не отделен от корпуса инструмента, а прикреплен к нему между двумя металлическими струнами. Звук издается, когда смычок, натертый канифолью, чтобы увеличить трение, проходит между струнами. Играют на эрху сидя, опирая корпус о колено. Сегодня на инструменте исполняют народную и традиционную китайскую музыку. Используют его в оркестре, в том числе в музыкальном сопровождении китайской оперы. Эрху – один из самых известных и почитаемых музыкальных инструментов. Душа китайского народа.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, куме, а что вот мы с тобой как эти?
2: Как кто?
1: Ну как эти, когда вот каждый раз как собираемся, так напиваемся в хломотень. Давай что-то менять.
2: А что?
1: Ну, давай поиграем во что-нибудь.
2: А во что?
1: Ну, да я не знаю, ну, давай в индейцев. О, давай в индейцев поиграем. Давай в индейцев поиграем.
2: Ну, давай, а что делать надо?
1: Так, слышишь ты, этот, ястребиное перо, а ну, давай, гони за огненной водой.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи.
1: Камень лежит там, куда его бросили. Девушка живет там, куда ее выдали. Так говорят кумандинцы, народ родом с Северного Алтая. В мире их чуть больше 3000. И один из кумандинцев живет по соседству с нами, в Краснодарском крае. Легенда о происхождении кумандинцев гласит, что когда-то на одно из Алтайских озер прилетела стая лебедей. Это были духи, переодетые в птиц. Вдали от людских глаз они сбрасывали крылья и преображались в прекрасных девушек. Шедший однажды мимо озера охотник влюбился в девушку-лебедя, спрятал ее крылья, и девушке ничего не оставалось, как выйти замуж за хитреца. Детей охотника и лебедя стали называть кумандинцами, лебяжьим народом. И на самом деле кумандинцы – люди особенные. Что-то свое в их национальной культуре находят многие народы. Во внешности кумандинцев это смешение очень заметно. При типично восточном разрезе глаз и скулах у них часто по-европейски светлая кожа, светлые глаза и волосы. В одной семье могут родиться как рыжие, так и темноволосые и смуглые дети. Ханты и манси, например, считают, что у них с кумандинцами много общего в национальных орнаментах. А в крое народного платья ученые видят следы скифской культуры. А все потому, что в древности Алтай был своего рода перекрестком миров. И каждое племя, шедшее мимо, оставило след как в языке местного населения, так и в обрядах. У русских, например, кумандинцы позаимствовали любовь к курнику. Называют они его «куринек», но готовят так же, как и мы. Курник – это закрытый многослойный пирог в форме шапки мономаха. Раньше его готовили только из пресного сдобного теста. Но особо искусные хозяйки замешивают для курника два вида теста – сдобное и слоеное. Начинок в курнике несколько. Припущенный рис, заправленный маслом и рубленными яйцами, сменяет нежное куриное мясо, порезанное мелкими кусочками и заправленное густым молочным соусом. Затем идут жареные грибы и опять курица и снова рис. Каждый слой перекладывают блинчиками. А собирают или строят курник так. Сначала на сковороду кладут небольшую лепешку, на ней раскладывают начинку, перекладывая блинчиками. Вторую лепешку раскатывают в два раза больше первой и по ней от краев к центру делают 8 надрезов и только потом закрывают пирог. Защипы делают по разрезам и в местах соединения с нижней лепешкой. Все это сооружение украшают орнаментом из теста, смазывают яйцом и выпекают. Лучше, конечно, в русской печи, да на березовых полежках, но и в духовке при 240 градусах пирог получается отменным. Сами проверьте, если уголок пирога приподнять ножом и тесто не согнется, курник готов. К пирогу гостям непременно подают густой соус из бульона с мукой и сливочным маслом и сливками. Соус немного проваривают и, чуть остудив, заправляют растертыми желтками. Если все это у вас получилось так, как надо, можете считать, что вы достигли вершины кулинарного искусства.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще неинтересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты зачем моего сына научил ругаться?
1: Петрович, я не учил. Просто во дворе с машиной возился. Он спросил, что я чиню. Ну и я объяснил, как смог.
0: Ну да, там по-другому не объяснишь, согласен.
1: Ну вот.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь?
2: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
0: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, что ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: спрашиваю сына. Ну, когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи. Не зная тайги, заблудишься. Не зная прошлого, споткнешься. Гласит мудрая поговорка этого народа. Тафалары, литофы, горные жители. Их родина, Тафалария, не обозначена на картах. Но она находится в Прибайкалье, на Саянских склонах, на высоте 2500 метров над уровнем моря. До 1934 года тафалары официально именовались карагасами, черными гусями, по их племенному тотему. А название тофа они получили от русских, и означает оно попросту «человек». У тафаларов есть легенда о происхождении своего народа. Звучит она так. В одном месте поселились три человека – бурят, тувинец и татарин. Стали они жить, ловить рыбу, охотиться на диких зверей. И однажды поймали олененка. Его приручили, и через некоторое время стало у них много оленей, много еды и одежды. А как стало много еды, так и стало много людей. Расселились тогда эти три рода. Один по Уде, другой по Ии и третий в Гутаре. И так образовался тафаларский народ. Все бы ничего, да в древних летописях рассказывается, что тюркское племя тофов делилось на 5 родов, а не на 3. А вот уже во главе каждого рода стоял выборный старейшина, который избирался на 3 года. Кстати, непонятно, кто записывал эти летописи. Ведь до недавнего времени тафаларской письменности вовсе не было. В 2019 году ей исполнится всего 30 лет. Ведь тафаларский алфавит был создан на русской графической основе в 1989 году. К сожалению, сегодня почти никто из тафаларов на родном языке уже не говорит. Да и самих тафаларов в современном мире становится все меньше и меньше. Их общая численность не превышает и 1000 человек. Но нам с вами повезло. 2 человека, то есть 2 тафалара, живут и в Краснодарском крае. Точно неизвестно, как они оказались так далеко от родины, но главное, что кто-то из них может оказаться вашим соседом. С таким соседом надо непременно дружить. Хотя бы потому, что никто так, как тафалары, не умеет слушать и понимать природу. Этот народ до середины 20 века почти все свое время проводил в кочевках по тундре за оленями. А если тафалары не кочевали, то шли на охоту в тайгу, которую они умеют читать как открытую книгу. А еще говорят, что в былые времена среди тафаларов не было ни одного охотника или оленевода, который не знал бы старинных сказок, преданий и песен, воспевающих суровую красоту Саянских гор, величавых кедров и прозрачность ручьев. Все свои настроения тафалары выражали в песнях. Постороннему может показаться, что они поют просто набор слов. Но оленевод вложил в слова душу. Так и получилась песня. Как говорится в поговорке тофов, без крыльев птица не летает, а без песен человек не живет.
1: Добрые соседи. Хорошо-то как.

Zack FM. Zack FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню перекусить.
1: Ага, прости.

0: Девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» — это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе. Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки.
3: Казак

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто придумал самое первое слово?
3: О, это очень интересный вопрос, Нина. Однозначно можно сказать, что первое слово придумал человек, потому что никакие другие существа на Земле разговаривать не умеют.
0: А как же гав и мяу?
3: Ну, это сложно назвать словами. Скорее, это звуки, которые издают животные. Ученые, кстати, предполагают, что первые человеческие слова подражали звукам хищников. Например, «ррррр» могло на самом древнем языке означать «тигра» или «волка». А вот другие ученые говорят, что первые слова были просто звуками, которые люди издавали в самых разных ситуациях. Такие слова у нас есть и сейчас. Например, что ты подумаешь, если я скажу «Ой!»?
0: Что ты удивился?
3: Правильно. Вот так и понимали друг друга древние люди. А потом они придумывали новые слова, потому что им хотелось общаться и понимать друг друга. Теперь слов в нашей речи очень много. Например, в русском языке их больше 100 000.
0: Ого! А какое из них самое древнее?
3: Наверное, слово «я». Ну и, конечно, «мама». Одно из самых первых слов в жизни каждого человека. А вообще, многие слова достались нам от наших предков. Но многие мы придумываем и сейчас.
0: Я тоже люблю придумывать слова. Вот слушай, папа просить.
3: Чего-чего?
0: Это значит задавать папе много вопросов.
2: Папа знает. Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехавшие из деревни папа и сын пришли в театр на Лебединое озеро. И вот балет в разгаре, и сын папе говорит:
2: пап, а чё они все на цыпочках ходят?
3: Не знаю, сынок. Лебедей-то много, ну, наверное, весь двор в навозе.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
4: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак-ФМ и заряжайтесь положительными эмоциями.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи знают, что пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что, это сходить в погреб за банкой огурцов. Это наши соседи могут не спать до утра с расчетом на то, что на работе будет время выспаться. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Это, Петрович, а что главное в ремонте?
1: Главное, Русланчик, не деньги, не дизайнер. Главное, чтобы вот этой женщине, которая с тобой живет, как жена, вот, чтобы ей понравилось.

Здравствуйте! На радио Казак ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. Добрый вечер. С письма ваш адрес, Ольга Викторовна Перекати из хутора Труд. Начнем эту программу.

о вас пишут. Это умница, труженица, красавица, наша славная и любимая мама и бабушка, суперподружка, обладательница незаурядного характера и золотой щедрой души. Повар-кулинар от Бога, любительница юмора, цветов и особых рецептов доброты, которыми она делится с удовольствием со всеми. С личным праздником, наша родная, любимая, бесценная. Тепло ты даришь нам и мир родному дому. Хвала твоим рукам и сердцу золотому. С 58-летием. Сердце пусть наполняется светом золотым. Пусть душа не знает ни беды, ни зла. Пусть благословит Господь все твои дела. Дети, внуки, кумовья и все родные.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: В нашей программе дочь поздравляет любимую маму Ольгу Викторовну Перекати с днем рождения. Анастасия пишет: «Мамочка, поздравляю. Я тебя люблю. Ты мой оберег и спасительница. Долголетия тебе и женского счастья. Обнимаю и целую тебя».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Уже в этой программе я хочу поблагодарить всех тех, кто прислал свои открытки и поздравления в адрес ведущей. Благодарю. Наступает мой личный праздник. Всем вам шлю от души мой привет. Благодарю. Галина Ивановна Сластион из Смоленской. Сегодня в нашей программе вы отправляете привет всем коллегам по Смоленской автобазе. Пишите, что всех любите и помните. Этот музыкальный подарок для всех тех, кто работал вместе с Галиной Ивановной долгие годы.

0: Рюмочки на Казак ФМ.
1: Валентина Петровна из хутора Труд приветствует всех тех, кто ее знает. Особый же музыкальный подарок она отправляет сегодня своему любимому супругу Леониду Николаевичу Новикову. Дорогой мой, благодарю тебя за все. За любовь, за заботу, за внимание и за понимание. Живи долго, будь здоров, бодр, и пусть жизнь каждый день привносит только хорошее в книгу твоей судьбы.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Вера Георгиевна Даньшина из Новощербиновской. Я приветствую вас, наша постояннейшая радиослушательница, в этой программе «Варенички по вашим письмам». Вы отправляете привет всем своим родным и близким, музыкальный подарок, и желаете мирного неба над головой, всех благ, доброты, спокойствия на сердце и душе и побольше маленьких радостей.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Валентина Ивановна из Полтавской приветствует всех тех, кто сейчас на любимой волне, и дарит песню «Не обижайте стариков». Валентина Ивановна напоминает в своем письме, что очень много людей, которые нуждаются в заботе и нашем, пусть небольшом, внимании. Горячий привет Валентина Ивановна отправляет Сергею из Абрау-Дюрсо, а также Тамаре, и желает всем счастья и только добрых людей на жизненном пути.

0: на Казак-ФМ.
1: Галина Матвеевна из Майкопа сегодня по традиции шлет привет за ленточку, по традиции, как многие наши радиослушатели. Сегодня Галина Матвеевна желает вам, дорогие наши защитники, воины, крепкого-крепкого здоровья, ангела-хранителя, скорейшего возвращения с победой.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: От Руслана из Ярославля для Сергея из Абрау-Дюрсо и для Сергея из Ярославля и его семьи звучит песня в исполнении Вики Цыгановой. Друзья, мы так радуемся, когда какие-то союзы образуются с помощью радиостанции Казак ФМ. Желаем вам искренней дружбы, приятного общения и всегда оставаться на любимой волне Казак ФМ.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Сергей Сергеевич Березка из поселка Лазаревский поздравляет сына Анатолия Сергеевича с золотым юбилеем. Анатолий, верю в тебя. Ты замечательный. Семью создал, карьерный рост есть. Есть свое жилье и авто. Горжусь тобой, сынок. А для счастья надо, сын мой, чтобы жена была верной, любила, чтобы в семье царили взаимопонимание и мир. Дети были счастливы, здоровы. Я пожелаю тебе, сыночек, достатка, мирного неба над головой и исполнения всех твоих желаний.

легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Расширели утка осенью в большой цене.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Степан Андреевич Дерзаев из Выселок. Вас поздравляют все ваши родные, друзья, близкие, соседи с золотым юбилеем. Степочка, ты замечательный. С тобой так весело, надежно и легко. Степан, всей твоей семье огромный привет, тебе и твоим близким. Счастья, радости, крепкого здоровья. Все свои планы воплоти в жизнь. Мы знаем, ты это можешь. И верим в тебя. Дерзай. Такое напутствие пришло для вас, Степан Андреевич, в программу. Поздравляем вас от радио «Казак ФМ» с днем рождения. Пусть все получится. На этом все. Все ваши письма прочитаны. Меня зовут Виктория Никитюк. Мне было очень приятно читать ваши послания. Жду новых писем. Они прилетают к нам на адрес 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На Казак ФМ в Варенечке по вашим письмам. Ну а пока, пока-пока. До встречи на Казак ФМ.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидел.

0: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Чатхан — это струнный щипковый музыкальный инструмент Хакасии. Изначально его выдалбливали из цельного куска кедра или сосны. Более поздние варианты стали сколачивать или склеивать из отдельных досок. На ранние чатханы натягивали всего 3 или 4 струны, которые изготавливали из конских волос. Со временем их число возросло до 6-7, а материалы заменили на более прочные и долговечные – медь, латунь, сталь. На чатхане играли, сидя на стуле. Реже располагались на полу, на большом куске войлока или на кожаной подстилке, поджав под себя ноги. Игра на чатхане у хакасов сопровождается хаем – гортанным пением. Это традиционное вокальное искусство. Под его аккомпанемент исполняли один из самых главных жанров хакасского фольклора – героические сказания. Хакасы относились к музыкальному инструменту как к живому существу. Например, певец Хайджи перед тем, как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы сердце и голос инструмента не исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Он был неотъемлемой частью жизни, обычаев и обрядов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. И сегодня чатхан остается душой хакасского народа.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё? Надоело по столовкам бегать».
0: «А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки.
3: Казак-ФМ.

0: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
1: Говорит, значит, как-то муж жене: знаешь что, дорогая, ты так много денег тратишь на косметику, что я скоро с ума сойду. А жена ему и отвечает:
2: ой, знаешь что, дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы уже давно с ума сошел.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

Zac FM. Zac FM.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Казак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Лекарство от страха. Жила-была на широких просторах Сочинского национального парка семья кавказских серн. Дедушка Чебрец, папа Лютик, мама Незабудка, сынишка Василек и дочка Люцерна. Дед Чебрец очень любил ботанику, поэтому всех своих близких именами растений и цветов называл. Серна с виду почти домашняя козочка, только шерсть погуще и дорога поизогнутее. А уж какая быстрая, оглянуться не успеешь, а рядом нет ее уже. Ускакала. В семье Люцерна была самой пугливой. Любого шума боялась. Бывает, летний ветерок дунет, а она сразу бежать без оглядки, лишь копытцы мелькают. На бегу Серна еще и посвистывала. Такая у нее на испуг реакция была необычная. Скачет и свистит. Смешная. Ох, и устала она от каждого шороха вздрагивать. Надоело, что трусихой все дразнят. А как смелее стать, не знает. Тут старший братец ее Василек и предложил.
3: «Давай я как-нибудь под волка замаскируюсь и тебя напугаю. А ты попробуй страх перебороть и отпор мне дать!»
4: «Можно!»
2: — кивнула Серна.
4: «А когда?»
3: «Этого, сестричка, я тебе не скажу. Эффект неожиданности нужен!»
2: Согласилась Люцерна. Сама себе удивилась. Понимала, что придется от рассвета до заката испытания от Василька ждать. Но со страхом совладать очень уж хотелось. День проходит, другой. Серна ждет, а братец лишь усмехается. Скачет она солнечным утром по лесу. Листики из деревьев срывает и жует. За мхом аппетитным склоняется. И тут из-за дубового ствола выпрыгивает на нее волк. Косматый, громадный, ужасный. Но Люцерна сразу догадалась, что это Василек. Он хитрец, травой сухой обмотался и камушки мелкие в рот положил, будто клыки это. Жутко Серне стало, но пересилила она себя, подскочила к липовому волку и с разбега крепко боднула его рожками. А сама хохочет, заливается.
4: «Какой ты смешной в этом волчьем прикиде, братец!»
3: «Какой я тебе братец, коза! Совсем с ума сошла!»
2: Ревет волк. В этот момент сам Василек на полянку выбежал. Палый листвой завешенный и на волка ничуть не похожий. Стоит, смотрит растерянно на сестру и на зверя злобного, ресницами хлопает. Тут-то Серна все и поняла, и что хищник перед ней самый настоящий, и что сейчас он в себя придет и съест ее и бедного Василька. И так ей обидно стало, так рассердилась она на себя и на волка этого внезапного, что налетела на него и еще раз боднула изо всех сил.
4: «Бежим, Василек!»
2: — крикнула она и вместе с братцем быстрее ветра помчалась прочь, пока ошарашенный от удара и наглости козий волк головой ушибленный туда-сюда вертел. Спаслись они от хищника. И долго потом по всему лесу сороки разносили историю о побежденном волке, веселом Васильке и храброй Люцерне, которая сама верной смерти избежала и брата выручила. Серна после этого случая бояться и правда меньше стала, но ведет себя по-прежнему очень осторожно. Чуть что, сразу убегает и свистит. Хорошенькая такая, смелая. и сказочке конец. А теперь пора закрывать глазки и ложиться в свои кроватки. Спокойной ночи, маленькие казачата!

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

А пока в поле дождь.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Так вот, это неправда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь. Вот нафига я его посмотрел?
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM».
2: Я

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

Зак ФМ. Зак ФМ.